0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зоирова. Здравствуйте. Начнем с главных событий. Первый международный форум пищевой промышленности, выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятие посвящено развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. Регистрация приглашенных лиц и участников, в том числе официальных делегаций, осуществляется через официальный сайт форума foodindustry.tj. В селении Чельдухтарому Минобадского района Хатлонской области прошли международный туристический форум и выставка «Хатлон. Земля цивилизации и путешествий». Чельдухтарон – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи, истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей земли. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательным для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли.

Примерно 43 миллиона долларов планируется привлечь в рамках проекта по модернизации национальной телекоммуникационной сети Таджикистана. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Республики, Службой связи и Европейским банком реконструкции и развития подписан в рамках годового заседания и бизнес-форума. Документ подписали первый замминистра финансов Юсуф Маджиди, первый замначальника службы связи Парвис Нури и директор-руководитель направления телекоммуникации, медиа и технологий Хольгер Мюнт. Проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры страны, расширение доступа к современным телекоммуникационным услугам, повышение качества и надежности связи, а также поддержку цифровой трансформации республики. Как отмечается, его реализация будет способствовать экономическому развитию, укреплению региональной связанности и расширению возможностей для граждан и бизнеса. О сроках реализации проектов не сообщается.

0: Стоит ли Таджикистану перейти на пятидневную рабочую неделю в государственных больницах, как это сделали в Узбекистане? Минздрав Таджикистана считает, что переход на пятидневную рабочую неделю может снизить нагрузку на врачей. Однако без продуманной системы дежурств существует риск осложненности доступа пациентов к медицинской помощи. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность местами. Переменная облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. В Сагдевской области небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду, местами усиления до 15. Температура в долинах ночью 17-22 градуса, тепла днем 29-34. В горах ночью 5-10 градусов, тепла днем 16-21. В Хатлонской области сегодня небольшая облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов, тепла днем 33-38. В предгорьях ночью 11-16 градусов, тепла днем 23-28. В районах республиканского подчинения небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. Ну и в Душанбе сегодня небольшая облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов, тепло днем 32-34. Желаем вам прекрасного настроения в любую погоду.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь. И верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фруд миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این اثرهای اثر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. Плюс 7 927 725 52 98. Нас можно слушать по всему миру.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающего поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепления здорового образа жизни, формирования чувства национального самосознания и самопознания, повышения политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: Слушайте русский блок «Радио Садой Душамбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душамбе, 102,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароги, а также на сайте sadoidushambe.tj. Наша родная музыка на 102,2 FM. Шабдес, Хисрави Хубон. Хисрави Хубон – это настоящая поэтическая ода возвышенной любви. В этой композиции сплетаются восточная лирика, душевный вокал и нежная, чарующая мелодия, напоминающая аромат цветущих садов. Шабдес – это не просто музыка, это атмосфера. Они говорят языком сердца, и Хисрави Хубон – яркое тому подтверждение. Давайте послушаем и почувствуем, как звучит настоящая родная таджикская душа. Группа Шабдес, Хисрави Хубон, специально для вас.

Продолжаем наш эфир, и далее у нас рубрика «Гид». Сегодня поговорим про Худжанскую крепость. Худжанская крепость, как надежное укрепление, имеющее 3000-летнюю историю, была восстановлена при финансировании исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. 11 апреля 2024 года при участии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Худжанде сдан историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». У входа в крепость уважаемый Эмомали Рахмон с большой теплотой и уважением встретили жители, представители различных профессий города Худжанда, науки и культуры области. Строительные работы по восстановлению исторического памятника проводились в течение 6 лет. До начала проектных работ в направлении возрождения и восстановления Худжанской крепости с привлечением специалистов Министерства культуры, Комитета по архитектуре и строительству, археологов, историков и этнографов на месте сооружения были проведены археологические, инженерные, топографические, геологические работы, проведены научно-практические исследования и представлены подробные и точные выводы. В этом же порядке на основе предложений ученых и специалистов были проведены работы по реконструкции и реставрации крепости. Полностью сохранены исторические достопримечательности этого древнего памятника. Результаты археологических раскопок за последние несколько лет и получение редких находок показывают, что на самом деле Худжанская крепость имеет древнюю историю. Ее сохранение является необходимым и важным условием для представления истории, культуры и цивилизации таджикской нации. Согласно данным, общая площадь возведенных и восстановленных объектов Худжанской крепости составляет 6 гектаров. На основе проекта восстановлены стены вокруг крепости, цитадель и ворота, возведены административные здания, лавки ремесленников, национальная столовая, образцы старинных домов и дворов города Худжанда, гостиница и музей, чайхана, крытые лавки для приготовления национальных блюд таджикского народа, бани, пункты обслуживания и другие вспомогательные объекты. В частности, в южной части Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, адрас и атлас, ювелирочные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Ремесленники смогут заниматься своей работой, а также представлять свои изделия на выставках многочисленным гостям и туристам, которые приезжают в город Худжанд и осматривают его знаменитую крепость. Оформление здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, двух средних и 4 малых куполов. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенным с национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанда – Зиоудина Порси, Шайдой Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пенали, скрижалы, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла включает в себя карту ремесленных слобод города Худжанда и фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел.

старые махали худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества, возрождение и строительство которых позволит представить миру древние традиции градожительства в Худжанде. Возведение старинных домов и дворов города Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Отныне в этих 8 древних дворах, площадь каждого из которых составляет 6 соток земли, ремесленник и будут заниматься каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением атраса, сюзани, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. Следует отметить, что сегодня в городах и районах Сагдийской области по более 200 профессиям и народным ремеслам производится продукция ремесленного труда. В регионах созданы центры обучения ремеслам, о предоставлении или год и послабление создало широкие возможности для развития отрасли. В городах и районах осуществляют значительную деятельность более 15 тысяч ремесленников. Также на территории крепости одновременно построены национальная баня, гостиница и чайхана, как основа исторического поселения. В национальной чайхане, рассчитанной на 60 человек, исполнение высочайшего мастерства резьбы по дереву, штукатурки, кундаля и уникальной живописи придало больше великолепия внешнему виду и интерьеру здания. Рядом с национальной чайханой одновременно построена лавка для приготовления различных видов лепешек и самбусы, а также большой выбор блюд национальной кухни с охватом 4 очагов и тануров. Территория крепости и коридоры внутри него украшены с использованием гранита Худжанда на площади 12 500 квадратных метров, а площадь озеленения составляет 5000 квадратных метров. На территории крепости возведение двух больших фонтанов и 4 деревянных беседок, выполненных умелыми мастерами города Исфары Сагдийской области под руководством и по совету Усто Бурхона, придает больше великолепия красоте этого исторического и культурного места. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ связано с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем заказчика. Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Напомним, что Худжанская крепость считается одной из крупнейших крепостей с древней историей. Она включена Комитетом по развитию туризма страны в список 10 исторических достопримечательностей Таджикистана, привлекающие большее внимание туристов. А на этом рубрика «Гид» подходит к концу, но мы не прощаемся, и наш эфир продолжается.

А радио Садовой Душанбе. Автор Валентина Гаранина, Лаишева, Татарстан. В эфире радио Садовой Душанбе, где музыка звучит, стихи, приветы, рассказывает кто-то о своей судьбе, а может кто-то дает дельные советы. Ведущий говорит о разных новостях, о том, что происходит в нашем мире. Конечно, о погоде. Это не пустяк. И гости говорят в прямом эфире. Немало слушателей с нетерпением ждут хороших песен на волне любимой. А радиоведущие тепло сердец своих несут. Дарят радость и свет души незаменимый. У Марвы Ирины слышен голос звонкий. Говорит она все четко и понятно. Диалог со слушателями спокойный и негромкий. А слушать нам ее всегда приятно. Пусть процветает радио, звучит эфир. С Садо и Душанбе летят приветы. А я желаю всем, чтобы на земле был мир. Чтоб счастьем и любовью были все согреты.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зоирова. Главным драйвером экономики Таджикистана остается внутренний опрос. Розничные продажи января-апреля выросли на 30,3%, а инвестиции на 21,7%, следуя из макрообраза банка. Таджикистан закупил российского детского питания почти на 4 миллиона долларов. Республика вошла в число крупнейших импортеров товаров с января по апрель, сообщает Агроэкспорт. Соседи по Центральной Азии также оказались в списке. Узбекистан закупил свыше 19 миллиона, Казахстан около 11 миллиона долларов. Двух девушек спасли от самоубийства неравнодушные граждане в Душанбе. Как сообщается, столичное управление МВД РТ в начале июня Азимджон Валиев, находясь на берегу реки Душанбе, заметил девушку, готовую броситься в воду, и успел спасти ее от гибели. И в этот же день другой гражданин Фаридун Шох Вагобов заметил молодую женщину, готовую броситься в Куфарнигон, но также сумел спасти ее жизнь. Оба мужчины награждены почетными, грамотными и денежными премиями от МВД. В Петербурге показывают сокровища Бухары. Эрмитаж дал старт выставке, открывая дворцовые покои искусства при дворе эмира Бухары, посвященная художественному наследию Бухарского эмирата 19 века, начала 20 века. Посетителям предоставят предметы интерьера, золотевшины, халаты, головные уборы, сапоги, холодное оружие и ювелирные украшения, некоторые из них. Как отметили в Эрмитаже, выставка призвана демонстрировать бухарское искусство не только как выдающееся художественное явление, но и как важный инструмент межкультурного взаимодействия. Школьник из Таджикистана стал лучшим на конкурсе чтецов в Москве. Хушно Душанбиев завоевал первое место в суперфинале международного состязания по художественному чтению «Живая классика 2026», которая состоялась прямо на Красной площади. Была большая радость перед выходом на сцену. Вначале переживал на свои баллы, глядя на оценки соперников, но потом все стало хорошо. Ученик российско-таджикской школы имени Гагарина прочитал отрывок из произведения Зощенко «История болезни», который помог превзойти 40 тысяч участников со всего мира и взять высшую награду. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Вы слушаете радио «Садой Душамбе», радио вашего настроения.
1: Город – это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе – именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано, город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самане. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самане стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздника, фестиваля туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинаврус стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
2: Игорь Черненко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
3: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭП РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортом, бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. Сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
4: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджиктур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя, ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город Истаравшан, история, связанная с Александром Македонским, Гисар, как Пенджикен, да, старинный город, Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
5: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга, и в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплом вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии, мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие. Мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
6: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан – интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно. В центр строятся красивые здания. Здание это интересное с точки зрения архитектуры. То есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный. Потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа. Это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура. Очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
7: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
8: Таджикистан, папеш, поракеч, елташлак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан, я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
9: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшения зданий. Тоже на впечатление, я думаю, это запомнится очень надолго.
8: Спасибо вам.
1: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Что ж, продолжим. Напомним, что в прошлый раз в рубрике «Размышления» мы говорили про дисциплину. Было подчеркнуто, что эффект помидора – один из наиболее лучших техник для развития дисциплины. Так что в сегодняшнем эфире поговорим о нем. Эффект помидора или техника помодора – что это такое и как его поставить себе на службу? Как взяться за дело и начать работать? Как перестать откладывать на потом то, что должно было быть сделано еще вчера? Как, в принципе, сделать хоть что-то из того массива задач, что стоит на повестке дня? Сегодня рассмотрим один из наиболее эффективных вариантов решения всех вышеперечисленных задач и расскажем, что такое эффект помидора простыми словами. Техника помидора – это эксклюзивная наработка итальянского студента Франческо Чирилло, искавшего пути увеличения эффективности организации учебного процесса. Интересно, кстати, что Франческо вовсе не страдал прокрастинацией. Наоборот, он уделял учебе много времени и все равно в канун сессии понимал, что не готов к экзаменам. И вот открытый им эффект помидора помог ему верно распределить время, усилия и повысить их активность. В чем суть техники помидора? Для того, чтобы достичь эффекта помидора и научиться распределять время, нужно запустить таймер на 25 минут и в течение этого времени не отвлекаться от поставленной задачи, будь то учеба, работа или занятие фитнесом, к которым вы никак не можете приступить. По истечению 25 минут вы отдыхаете 5 минут и запускаете таймер по новой еще на 25 минут. Каждый такой цикл и будет один помидор. Названный так, потому что у Франческо был таймер в виде помидора. Таким образом, получаем следующую формулу. 25 минут работы плюс 5 минут отдыха равняется одному помидору. После каждых 4 помидоров, то есть каждые 2 часа, следует делать перерыв на 15 минут или дольше, смотря по своему настроению и потребности в отдыхе. Так выглядит классическая версия предложения Франческо Чирилло, который был на тот момент студентом и мог планировать свое свободное от посещения университета время на свое усмотрение. Простой арифметический подсчет показывает, что стандартный 8-часовой рабочий день вмещает 14 помидоров вместе с паузами между блоками в 4 помидора. Конечно, график работы среднестатистического офиса выглядит иначе, и вместить в него эту схему точь-в-точь не получится. Да это и не нужно. Блоки помидоры определенной продолжительностью – это не самоцель, а средство достижения цели с максимальной эффективностью. Итак, как же использовать технику помидора для того, чтобы получить эффект помидора в виде более рационального использования времени, когда за меньший отрезок можно успеть сделать гораздо больше, чем обычно? Давайте посмотрим. Франческо Чирилло изобрел свою технику в конце 80-х годов 20 века, когда был совсем иной темп жизни и другие вызовы. Сегодня таймер можно запустить в любой модели смартфона и не отвлекаться от раздражающего тыкания механического устройства, альтернативы которому в 80-е годы просто не было. Правда, фанаты помидора и в этом видят положительный момент, полагая, что звуковой фон не даст отвлечься и расслабиться. Но тут сколько людей, столько и мнений. Аналогичная картина наблюдается и в отношении самой техники.

правила помидора. Составить список дел – это даст четкое понимание, чем именно вы будете заниматься в течение дня и для чего вам нужны помидоры. Разделить рабочий день на помидоры. Некоторые задачи требуют заведомо больше времени, чем 25 минут, а с какими-то можно управиться в минут за 15-20. Разделить большие задачи на более мелкие, то, что займет час-полтора вашего времени, сразу распределить на 2-3 помидора. Объединить мелкие задачи в один блок. Не стоит отвлекаться каждые 5-7 минут, если некоторые дела не требуют много времени. А стоит скомпоновать их так, чтобы вместить в один помидор. Остановить таймер, если вы вынуждены отвлечься. Звонок ключевого клиента и срочные совещания у руководства являются достаточным основанием для того, чтобы прервать текущий помидор. Продолжать работу, если вы не успели завершить задачу чуть раньше, чем истекло время помидора. Лучше еще раз перепроверить ошибки, кои часто возникают, когда возрастает темп работы. Если же у вас все в порядке, можете начинать думать над следующей задачей и следующим помидором. И, конечно, важно помнить про перерывы и давать себе время на отдых. В оригинальной версии, напомним, рекомендуется делать 5 минут паузы через каждые 25 минут, а через каждые пару часов отдыхать на 15 минут или дольше. В офисе с фиксированным обеденным перерывом с 13 до 14 часов есть смысл сразу спланировать рабочие помидоры таким образом, чтобы завершить их до официального обеденного перерыва. К слову, обеденный перерыв можно разделить на помидоры аналогичным образом. Например, 25 минут выделить на прием пищи, а еще 25 минут на пешую прогулку или какие-то свои дела. Допустим, зайти в банк, магазин, на почту. Это опять же все очень индивидуально. Если лично вы можете нормально расслабиться и отдохнуть только тогда, когда не следите за каждой минутой времени, ничего не планируйте и отдыхайте в свое удовольствие. Есть и еще один момент. Обед – отличное время и отличная возможность для укрепления неформальных связей с коллегами, партнерами и заказчиками. Если у вас деловая встреча, забудьте про эффект помидора на это время и выключите свой внутренний таймер. Сосредоточьтесь на своем собеседнике, ведь личное общение – это едва ли не самое главное, что может привести вас к успеху в бизнесе, поэтому тут приоритет однозначный. Сан-Франческо в своей базовой версии техники помидора считал, что отвлекаться не следует вовсе. Однако мы помним, что он на тот момент был студентом и мог себе позволить распоряжаться своим временем на свое усмотрение. Стоит уделить внимание и другим аспектам, когда лучше отойти от шаблонов и адаптировать технику под свои запросы. Те, кто увлекается чтением деловой литературы, многократно встречали совет самые сложные задачи решать с утра, а все, что попроще, отложить на после обеда. Большинство людей и в самом деле более продуктивны утром. Однако, если вы хроническая сова, ложитесь спать поздно, а с утра традиционно плохо соображаете и норовите вместо сливок добавить в кофе майонез, формируйте помидоры под свои личные график продуктивности. Совам следует планировать на утро помидоры покороче и дела попроще, а когда получится войти в ритм, тогда уже браться за сложные задачи. В целом, при правильном использовании и творческом подходе техника помидора дает потрясающий эффект экономии времени и высокой продуктивности. Давайте поговорим о преимуществах помидора поподробнее. Итак, чем же хороша техника помидора? Как минимум тем, что видите свет в конце тоннеля и знаете, что после предпринятых усилий совсем скоро сможете отдохнуть. Да и в принципе всегда проще начать что-то делать, когда вы знаете, что что-то продлится всего 25 минут, а потом можно будет пересмотреть и перепланировать последующие помидоры. И это еще не все. Здесь у нас топ-7 положительных сторон эффекта помидора. Поддерживает решимость в достижении целей, мотивирует продолжать работу, делает более понятным и осязаемым предстоящий объем работ, повышает эффективность использования времени как на работу, так и на отдых, помогает концентрировать внимание и усилия на поставленной задаче и

распыляться. Формирует понимание, что и зачем вы делаете здесь и сейчас. Дает возможность гибкого планирования. По поводу гибкого планирования заметим, что техника помидора и философия Агил идут рука об руку. Наиболее яркие примеры применения эффекта помидора можно найти именно там, где философия Агил – это философия бизнеса. Эффект помидора широко используют. Например, соотечественники Франческо Чирилло, итальянские программисты, занятые так называемым экстремальным программированием. Под экстремальным программированием подразумевается экстремально высокое качество конечного продукта, которое достигается за счет внедрения нескольких базовых принципов, отличных от работы большинства компаний. В частности, экстремальное программирование предполагает непрерывную интеграцию, когда участники процесса постоянно координируют свои действия и контролирует, насколько конкретно взаимодействуют между собой уже готовые модули, нет ли там ошибок, дублирования одних и тех же функций в разных модулях. Разумеется, для этого удобнее планировать работу частям по 25 или чуть больше минут, чередуя индивидуальную работу и общую командную интеграцию. За короткий отрезок времени вряд ли возможно сделать много ошибок. И если вдруг что-то начнет работать некорректно, будет сразу понятно, где искать ошибку. В той части кода, которая написана за последние 25 минут. Это, согласитесь, всегда быстрее и легче, чем перелопатить все, что было сделано за последний месяц. На самом деле, примеры эффекта помидора можно найти в разных сферах, в частности, в спорте. Так многие спортсмены знакомы с таким понятием, как круговая тренировка и интервальная тренировка. Так вот, круги и интервалы вполне можно рассматривать как помидоры. Спортсмен знает, что ему, к примеру, нужно пройти один круг упражнений на мышцы ног, спины, брюшного пресса и рук, а потом будет отдых или, допустим, интервальный. Тренировка. Там чередуются блоки высокоинтенсивной и малоинтенсивной нагрузки. И есть понимание, что после напряженной работы можно будет слегка расслабиться. Как видим, эффект помидора имеет широкие рамки применения. Всегда ли можно применить технику помидора, достигая высоких результатов? Давайте разбираться. В принципе, ранее мы уже рассмотрели некоторые ограничения на применение техники помидора. Это срочные звонки и совещания, общение с клиентами и заказчиками, активный нетворкинг, когда смотреть на часы попросту неприлично. А что если вся ваша работа состоит исключительно из общения и заключения сделок, как, допустим, в отделе продаж? Конечно, в этом случае все равно стоит планировать хотя бы примерную длительность общения и понимать, какой итог разговора вам нужен на данном этапе. Если с этим проблема, тогда следует поработать над развитием навыков коммуникации. Однако стремиться разложить весь свой рабочий день строго на 14 помидоров и не прощаться с клиентами, если вы уже обо всем договорились, конечно же, не стоит. Мы как раз и начали с того, что гибкий подход. Подход – это то, что позволяет достичь эффекта помидора. Каковы же оптимальные области применения техники помидора? Их достаточно много. Так кому подходит техника помидора? Всем специалистам, чья работа требует постоянной сверки с целями и задачами проекта. Всем командам, чья работа синхронизована под определенные отрезки времени. Фрилансерам и прочим свободным художникам, которые сами планируют свое время. Студентам и школьникам для наилучшего структурирования знаний и подготовки к экзаменам. Спортсменам для оптимизации тренировочного процесса. Это самый общий список, который при желании можно детализировать и дополнить. Есть ли случаи, когда технику помидора нельзя применить? Разумеется, есть. Как именно использовать эффект помидора? Кроме как распланировав время и включив таймер на смартфоне. Сегодня для этого есть специальные приложения, которые помогут вам не запутаться в делах и помидорах. В
заключение хочется порекомендовать новичкам использовать приложение Pomodoro Timelight, чтобы изучать на практике возможности методики. А для более продуктивных пользователей лучше всего использовать программу Forest. Эффективность Pomodoro доказана научно, поэтому пренебрегать этой методикой попросту глупо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами.

А радио Садой Душанбе. Автор Валентина Гаранина, Лаишева, Татарстан. В эфире радио Садой Душанбе, где музыка звучит, стихи, приветы, рассказывает кто-то о своей судьбе, а может кто-то дает дельные советы. Ведущий говорит о разных новостях, о том, что происходит в нашем мире. Конечно, о погоде. Это не пустяк. И гости говорят в прямом эфире. Немало слушателей с нетерпением ждут хороших песен на волне любимой. А радиоведущие тепло сердец своих несут. Дарят радость и свет души незаменимый. У Марвы Ирины слышен голос звонкий. Говорит она все четко и понятно. Диалог со слушателями спокойный и негромкий. А слушать нам ее всегда приятно. Пусть процветает радио, звучит эфир. С Садой и Душанбе летят приветы. А я желаю всем, чтобы на земле был мир. Чтоб счастьем и любовью были все согреты.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. Микрофона Шахзода Зуирова. Первый международный форум пищевой промышленности, выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зоирова. Здравствуйте. Начнем с главных событий. Первый международный форум пищевой промышленности, выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026» состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятие посвящено развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. Регистрация приглашенных лиц и участников, в том числе официальных делегаций, осуществляется через официальный сайт форума foodindustry.tj. В селении Чельдухтарум Минабадского района Хатлонской области прошли международный туристический форум и выставка «Хатлон. Земля, цивилизация и путешествия». Чельдухтарун – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи, истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей земли. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательным для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли.

Примерно 43 миллиона долларов планируется привлечь в рамках проекта по модернизации национальной телекоммуникационной сети Таджикистана. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Республики, Службой связи и Европейским банком реконструкции и развития подписан в рамках годового заседания и бизнес-форума. Документ подписали первый замминистра финансов Юсуф Маджиди, первый замначальника службы связи Парвис Нури и директор-руководитель направления телекоммуникации, медиа и технологий Хольгер Мюнт. Проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры страны, расширение доступа к современным телекоммуникационным услугам, повышение качества и надежности связи, а также поддержку цифровой трансформации республики. Как отмечается, его реализация будет способствовать экономическому развитию, укреплению региональной связанности и расширению возможностей для граждан и бизнеса. О сроках реализации проектов не сообщается.

0: Стоит ли Таджикистану перейти на 5-дневную рабочую неделю в государственных больницах, как это сделали в Узбекистане? Минздраве Таджикистана считает, что переход на 5-дневную рабочую неделю может снизить нагрузку на врачей. Однако без продуманной системы дежурств существует риск осложненности доступа пациентов к медицинской помощи. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность местами. Переменная облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. В Сагдевской области небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду, местами усиление до 15. Температура в долинах ночью 17-22 градусов тепла, днем 29-34. В горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 16-21. В Хатлонской области сегодня небольшая облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-23 градусов тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 11-16 градусов тепла, днем 23-28. В районах республиканского подчинения небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. Но и в Душанбе сегодня небольшая облачность без осадков. Ветер восточно 5-10 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов, тепло днем 32-34. Желаем вам прекрасного настроения в любую погоду.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст боши, итифак боши, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике – IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман сари тазим ба назди пои мардуми Таджикистон. Халқи Таджикистон фуруд миёрам ва мегӯям. То ки бошам барои миллатам, барои халқам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است. این اثرهای اثر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. +7 927 725 52 98. Нас можно слушать по всему миру.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающих поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепление здорового образа жизни, формирование чувства национального самосознания и самопознания, повышение политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, чилик-дангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: Слушайте русский блок радио «Садой Душамбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душамбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoidushambe.tj. Наша родная музыка на 102.2 FM. Шабдес, Хисрави Хубон. Хисрави Хубон – это настоящая поэтическая ода возвышенной любви. В этой композиции сплетаются восточная лирика, душевный вокал и нежная, чарующая мелодия, напоминающая аромат цветущих садов. Шабдес – это не просто музыка, это атмосфера. Они говорят языком сердца, и Хисрави Хубон – яркое тому подтверждение. Давайте послушаем и почувствуем, как звучит настоящая родная таджикская душа. Группа Шабдес, Хисрави Хубон, специально для вас.

Продолжаем наш эфир, и далее у нас рубрика «Гид». Сегодня поговорим про Худжанскую крепость. Худжанская крепость, как надежное укрепление, имеющее 3000-летнюю историю, была восстановлена при финансировании исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. 11 апреля 2024 года при участии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Худжанде сдан историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». У входа в крепость уважаемый Эмомали Рахмон с большой теплотой и уважением встретили жители, представители различных профессий города Худжанда, науки и культуры области. Строительные работы по восстановлению исторического памятника проводились в течение 6 лет. До начала проектных работ в направлении возрождения и восстановления Худжанской крепости с привлечением специалистов Министерства культуры, Комитета по архитектуре и строительству, археологов, историков и этнографов на месте сооружения были проведены археологические, инженерные, топографические, геологические работы, проведены научно-практические исследования и представлены подробные и точные выводы. В этом же порядке на основе предложений ученых и специалистов были проведены работы по реконструкции и реставрации крепости. Полностью сохранены исторические достопримечательности этого древнего памятника. Результаты археологических раскопок за последние несколько лет и получение редких находок показывают, что на самом деле Худжанская крепость имеет древнюю историю. Ее сохранение является необходимым и важным условием для представления истории, культуры и цивилизации таджикской нации. Согласно данным, общая площадь возведенных и восстановленных объектов Худжанской крепости составляет 6 гектаров. На основе проекта восстановлены стены вокруг крепости, цитадель и ворота, возведены административные здания, лавки ремесленников, национальная столовая, образцы старинных домов и дворов города Худжанда, гостиница и музей, чайхана, крытые лавки для приготовления национальных блюд таджикского народа, бани, пункты обслуживания и другие вспомогательные объекты. В частности, в южной части Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, адрас и атлас, ювелирочные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Ремесленники смогут заниматься своей работой, а также представлять свои изделия на выставках многочисленным гостям и туристам, которые приезжают в город Худжан и осматривают его знаменитую крепость. Оформление здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, двух средних и 4 малых куполов. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенным с национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанда – Зиаудина Порси, Шайдой Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пенали, скрижалы, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла включает в себя карту ремесленных слобод города Худжанда и фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел. В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок зоны
В средней части Сырдарьи – монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний и заседаний, служебно-технические кабинеты и художественные мастерские. Еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой Махали Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества, возрождение и строительство которых позволит представить миру древние традиции градожительства в Худжанде. Возведение старинных домов и дворов города Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Отныне в этих 8 древних дворах, площадь каждого из которых составляет 6 соток земли, ремесленники будут заниматься каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением атраса, сюзани, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. Следует отметить, что сегодня в городах и районах Сагдийской области по более 200 профессиям и народным ремеслам производится продукция ремесленного труда. В регионах созданы центры обучения ремеслам, а предоставление льгот и послаблений создало широкие возможности для развития отрасли. В городах и районах осуществляют значительную деятельность более 15 тысяч ремесленников. Также на территории крепости одновременно построены национальная баня, гостиница и чайхана как основа исторического поселения. В национальной чайхане, рассчитанная на 60 человек, исполнение высочайшего мастерства резьбы по дереву, штукатурки, кундаля и уникальной живописи придало больше великолепия внешнему виду и интерьеру здания. Рядом с национальной чайханой одновременно построена лавка для приготовления различных видов лепешек и самбусы, а также большой выбор блюд национальной кухни с охватом 4 очагов и тануров. Территория крепости и коридоры внутри него украшены с использованием гранита Худжанда на площади 12 500 квадратных метров, а площадь озеленения составляет 5000 квадратных метров. На территории крепости возведение 2 больших фонтанов и 4 деревянных беседок, выполненных умелыми мастерами города Исфары Сагдийской области под руководством и по совету Усто Бурхона, придает больше великолепия красоте этого исторического и культурного места. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ, связанных с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем заказчика. Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Напомним, что Худжанская крепость считается одной из крупнейших крепостей с древней историей. Она включена Комитетом по развитию туризма страны в список 10 исторических достопримечательностей Таджикистана, привлекающие большее внимание туристов. А на этом рубрика «Гид» подходит к концу, но мы не прощаемся, и наш эфир продолжается.

А радио Садой Душанбе. Автор Валентина Гаранина, Лаишева, Татарстан. В эфире радио Садой Душанбе, где музыка звучит, стихи, приветы, рассказывает кто-то о своей судьбе, а может кто-то дает дельные советы. Ведущий говорит о разных новостях, о том, что происходит в нашем мире. Конечно, о погоде. Это не пустяк. И гости говорят в прямом эфире. Немало слушателей с нетерпением ждут хороших песен на волне любимой. А радиоведущие тепло сердец своих несут. Дарят радость и свет души незаменимый. У Марвы Ирины слышен голос звонкий. Говорит она все четко и понятно. Диалог со слушателями спокойный и негромкий. А слушать нам ее всегда приятно. Пусть процветает радио, звучит эфир. С Садой Душанбе летят приветы. А я желаю всем, чтобы на земле был мир. Чтоб счастьем и любовью были все согреты.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зоирова. Главным драйвером экономики Таджикистана остается внутренний опрос. Розничные продажи января-апреля выросли на 30,3%, а инвестиции на 21,7%, следуя из макрообраза банка. Таджикистан закупил российского детского питания почти на 4 миллиона долларов. Республика вошла в число крупнейших импортеров товаров с января по апрель, сообщает Агроэкспорт. Соседи по Центральной Азии также оказались в списке. Узбекистан закупил свыше 19 миллионов, Казахстан – около 11 миллионов долларов. Двух девушек спасли от самоубийства неравнодушные граждане в Душанбе. Как сообщается, столичное управление МВД РТ в начале июня Азимджон Валиев, находясь на берегу реки Душанбе, заметил девушку, готовую броситься в воду, и успел спасти ее от гибели. И в этот же день другой гражданин Фаридун Шох Вагобов заметил молодую женщину, готовую броситься в Куфарнигон, но также сумел спасти ее жизнь. Оба мужчины награждены почетными, грамотными и денежными премиями от МВД. В Петербурге показывают сокровища Бухары. Эрмитаж дал старт выставке, открывая дворцовые покои искусства при дворе эмира Бухары, посвященном художественному наследию Бухарского эмирата 19 века, начала 20 века. Посетителям предоставят предметы интерьера, золотевшины, халаты, головные уборы, сапоги, холодное оружие и ювелирное украшение, некоторые из них. Как отметили в Эрмитаже, выставка призвана демонстрировать бухарское искусство не только как выдающееся художественное явление, но и как важный инструмент межкультурного взаимодействия. Школьник из Таджикистана стал лучшим на конкурсе чтецов в Москве. Хушно Душанбиев завоевал первое место в суперфинале международного состязания по художественному чтению «Живая классика 2026», которое состоялось прямо на Красной площади. Была большая радость перед выходом на сцену. Вначале переживал на свои баллы, глядя на оценки соперников, но потом все стало хорошо. Ученик российско-таджикской школы имени Гагарина прочитал отрывок из произведения Зощенко «История болезни», который помог превзойти 40 тысяч участников со всего мира и взять высшую награду. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Вы слушаете радио «Садой Душамбе», радио вашего настроения.
1: Город – это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе – именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно. Через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство Душанбе начинается именно с площади Исмаили-Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили-Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздника, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинаврус стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
2: Инга Вечеринкова, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
3: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭП РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортным бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
4: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджиктур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И ну, вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя, ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути – это город Худжан, очень древний город Истаравшан, история, связанная с Александром Македонским, Гисар, как Пинджикен, да, старинный город, Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
5: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз. Лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства. что есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Вы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
6: Добрый день, меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
7: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
8: Таджикистан папеш поракечи елташлак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
9: Душанбе потрясающий город. Очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны, я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура, в ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшения зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго.
8: Спасибо вам.
1: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Что ж, продолжим. Напомним, что в прошлый раз в рубрике «Размышления» мы говорили про дисциплину. Было подчеркнуто, что эффект помидора – один из наиболее лучших техник для развития дисциплины. Так что в сегодняшнем эфире поговорим о нем. Эффект помидора или техника помодоро – что это такое и как его поставить себе на службу? Как взяться за дело и начать работать? Как перестать откладывать на потом то, что должно было быть сделано еще вчера? Как, в принципе, сделать хоть что-то из того массива задач, что стоит на повестке дня? Сегодня рассмотрим один из наиболее эффективных вариантов решения всех вышеперечисленных задач и расскажем, что такое эффект помидора простыми словами. Техника помидора – это эксклюзивная наработка итальянского студента Франческо Чирилло, искавшего пути увеличения эффективности организации учебного процесса. Интересно, кстати, что Франческо вовсе не страдал прокрастинацией. Наоборот, он уделял учебе много времени и все равно в канун сессии понимал, что не готов к экзаменам. И вот открытый им эффект помидора помог ему верно распределить время, усилия и повысить их активность. В чем суть техники помидора? Для того, чтобы достичь эффекта помидора и научиться распределять время, нужно запустить таймер на 25 минут и в течение этого времени не отвлекаться от поставленной задачи, будь то учеба, работа или занятие фитнесом, к которым вы никак не можете приступить. По истечению 25 минут вы отдыхаете 5 минут и запускаете таймер по новой еще на 25 минут. Каждый такой цикл и будет один помидор. Названный так, потому что у Франческо был таймер в виде помидора. Таким образом, получаем следующую формулу. 25 минут работы плюс 5 минут отдыха равняется одному помидору. После каждых 4 помидоров, то есть каждые 2 часа, следует делать перерыв на 15 минут или дольше, смотря по своему настроению и потребности в отдыхе. Так выглядит классическая версия предложения Франческо Чирилло, который был на тот момент студентом и мог планировать свое свободное от посещения университета время на свое усмотрение. Простой арифметический подсчет показывает, что стандартный 8-часовой рабочий день вмещает 14 помидоров вместе с паузами между блоками в 4 помидора. Конечно, график работы среднестатистического офиса выглядит иначе, и вместить в него эту схему точь-в-точь не получится. Да это и не нужно. Блоки помидоры определенной продолжительностью – это не самоцель, а средство достижения цели с максимальной эффективностью. Итак, как же использовать технику помидора для того, чтобы получить эффект помидора в виде более рационального использования времени, когда за меньший отрезок можно успеть сделать гораздо больше, чем обычно? Давайте посмотрим. Франческо Чирилло изобрел свою технику в конце 80-х годов 20 века, когда был совсем иной темп жизни и другие вызовы. Сегодня таймер можно запустить в любой модели смартфона и не отвлекаться от раздражающего тыкания механического устройства, альтернативы которому в 80-е годы просто не было. Правда, фанаты помидора и в этом видят положительный момент, полагая, что звуковой фон не даст отвлечься и расслабиться. Но тут сколько людей, столько и мнений. Аналогичная картина наблюдается и в отношении самой техники помидора. Этой технике посвящено бесчисленное множество публикаций, и каждый автор находит в ней какие-то свои нюансы. Однако большинство авторов сходится во мнении, что использовать эффект помидора нужно гибко, адаптируя его под свои обязательства. Возможно, кому-то более удобны отрезки активности длительностью 20 минут, а кому-то 30. Или привычные со школьной скамьи 45 минут. Тем более, что правила использования помидора оставляют простор для творчества. Да и в самих правилах люди, знакомые с тайм-менеджментом, увидят немало отсылок к самым разным приемам управления времени. Правила помидора.
Составить список дел – это даст четкое понимание, чем именно вы будете заниматься в течение дня и для чего вам нужны помидоры. Разделить рабочий день на помидоры. Некоторые задачи требуют заведомо больше времени, чем 25 минут, а с какими-то можно управиться в минут за 15-20. Разделить большие задачи на более мелкие, то, что займет час-полтора вашего времени, сразу распределить на 2-3 помидора. Объединить мелкие задачи в один блок. Не стоит отвлекаться каждые 5-7 минут, если некоторые дела не требуют много времени, а стоит скомпоновать их так, чтобы вместить в один помидор. Остановить таймер, если вы вынуждены отвлечься. Звонок ключевого клиента и срочные совещания у руководства являются достаточным основанием для того, чтобы прервать текущий помидор. Продолжать работу, если вы не успели завершить задачу чуть раньше, чем истекло время помидора. Лучше еще раз перепроверить ошибки, кои часто возникают, когда возрастает темп работы. Если же у вас все в порядке, можете начинать думать над следующей задачей и следующим помидором. И, конечно, важно помнить про перерывы и давать себе время на отдых. В оригинальной версии, напомним, рекомендуется делать 5 минут паузы через каждые 25 минут, а через каждые пару часов отдыхать на 15 минут или дольше. В офисе с фиксированным обеденным перерывом с 13 до 14 часов есть смысл сразу спланировать рабочие помидоры таким образом, чтобы завершить их до официального обеденного перерыва. К слову, обеденный перерыв можно разделить на помидоры аналогичным образом. Например, 25 минут выделить на прием пищи, а еще 25 минут на пешую прогулку или какие-то свои дела. Допустим, зайти в банк, магазин, на почту. Это опять же все очень индивидуально. Если лично вы можете нормально расслабиться и отдохнуть только тогда, когда не следите за каждой минутой времени, ничего не планируйте и отдыхайте в свое удовольствие. Есть и еще один момент. Обед – отличное время и отличная возможность для укрепления неформальных связей с коллегами, партнерами и заказчиками. Если у вас деловая встреча, забудьте про эффект помидора на это время и выключите свой внутренний таймер. Сосредоточьтесь на своем собеседнике, ведь личное общение – это едва ли не самое главное, что может привести вас к успеху в бизнесе, поэтому тут приоритет однозначный. Сам Франческо в своей базовой версии техники помидора считал, что отвлекаться не следует вовсе. Однако мы помним, что он на тот момент был студентом и мог себе позволить распоряжаться своим временем на свое усмотрение. Стоит уделить внимание и другим аспектам, когда лучше отойти от шаблонов и адаптировать технику под свои запросы. Те, кто увлекается чтением деловой литературы, многократно встречали совет самые сложные задачи решать с утра, а все, что попроще, отложить на после обеда. Большинство людей и в самом деле более продуктивны утром. Однако, если вы хроническая сова, ложитесь спать поздно, а с утра традиционно плохо соображаете и норовите вместо сливок добавить в кофе майонез, формируйте помидоры под свои личные график продуктивности. Совам следует планировать на утро помидоры покороче и дела попроще, а когда получится войти в ритм, тогда уже браться за сложные задачи. При правильном использовании и творческом подходе техника помидора дает потрясающий эффект экономии времени и высокой продуктивности. Давайте поговорим о преимуществах помидора поподробнее. Итак, чем же хороша техника помидора? Как минимум тем, что видите свет в конце тоннеля и знаете, что после предпринятых усилий совсем скоро сможете отдохнуть. Да и в принципе всегда проще начать что-то делать, когда вы знаете, что что-то продлится всего 25 минут, а потом можно будет пересмотреть и перепланировать последующие помидоры. И это еще не все. Здесь у нас топ-7 положительных сторон эффекта помидора. Поддерживает решимость в достижении целей. Мотивирует продолжать работу. Делает более понятным и осязаемым предстоящий объем работ. Повышает эффективность использования времени как на работу, так и на отдых. Помогает концентрировать внимание и усилия на поставленной задаче
и не распыляться. Формирует понимание, что и зачем вы делаете здесь и сейчас. Дает возможность гибкого планирования. По поводу гибкого планирования заметим, что техника помидора и философия Агил идут рука об руку. Наиболее яркие примеры применения эффекта помидора можно найти именно там, где философия Агил – это философия бизнеса. Эффект помидора широко используют. Например, соотечественники Франческо Чирилло, итальянские программисты, занятые так называемым экстремальным программированием. Под экстремальным программированием подразумевается экстремально высокое качество конечного продукта, которое достигается за счет внедрения нескольких базовых принципов, отличных от работы большинства компаний. В частности, экстремальное программирование предполагает непрерывную интеграцию, когда участники процесса постоянно координируют свои действия и контролируют, насколько конкретно взаимодействуют между собой уже готовые модули, нет ли там ошибок, дублирование одних и тех же функций в разных модулях. Разумеется, для этого удобнее планировать работу частям по 25 или чуть больше минут, чередуя индивидуальную работу и общую командную интеграцию. За короткий отрезок времени вряд ли возможно сделать много ошибок. Если вдруг что-то начнет работать некорректно, будет сразу понятно, где искать ошибку. В той части кода, которая написана за последние 25 минут. Это, согласитесь, всегда быстрее и легче, чем перелопатить все, что было сделано за последний месяц. На самом деле, примеры эффекта помидора можно найти в разных сферах, в частности, в спорте. Так многие спортсмены знакомы с таким понятием, как круговая тренировка и интервальная тренировка. Так вот, круги и интервалы вполне можно рассматривать как помидоры. Спортсмен знает, что ему, к примеру, нужно пройти один круг упражнений на мышцы ног, спины, брюшного пресса и рук, а потом будет отдых. Или, допустим, интервальная тренировка. Там чередуются блоки высокоинтенсивности и малоинтенсивной нагрузки. И есть понимание, что после напряженной работы можно будет слегка расслабиться. Как видим, эффект помидора имеет широкие рамки применения. Всегда ли можно применить технику помидора, достигая высоких результатов? Давайте разбираться. В принципе, ранее мы уже рассмотрели некоторые ограничения на применение техники помидора. Это срочные звонки и совещания, общение с клиентами и заказчиками, активный нетворкинг, когда смотреть на часы попросту неприлично. А что если вся ваша работа состоит исключительно из общения и заключения сделок, как, допустим, в отделе продаж? Конечно, в этом случае все равно стоит планировать хотя бы примерную длительность общения и понимать, какой итог разговора вам нужен на данном этапе. Если с этим

Всем командам чья работа синхронизована под определенные отрезки времени, фрилансерам и прочим свободным художникам, которые сами планируют свое время, студентам и школьникам для наилучшего структурирования знаний и подготовки к экзаменам, спортсменам для оптимизации тренировочного процесса. Это самый общий список, который при желании можно детализировать и дополнить. Есть ли случаи, когда технику помидора нельзя применить? Разумеется, есть. Как именно использовать эффект помидора, кроме как распланировав время и включив таймер на смартфоне? Сегодня для этого есть специальные приложения, которые помогут вам не запутаться в делах и помидорах. В заключение хочется порекомендовать новичкам использовать приложение Pomodoro Timelight, чтобы изучать на практике возможности методики. А для более продуктивных пользователей лучше всего использовать программу Forest. Эффективность Pomodoro доказана научно, поэтому пренебрегать этой методикой попросту глупо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

А радио Садовой Душанбе. Автор Валентина Гаранина, Лаишева, Татарстан. В эфире радио Садовой Душанбе, где музыка звучит, стихи, приветы, рассказывает кто-то о своей судьбе, а может кто-то дает дельные советы. Ведущий говорит о разных новостях, о том, что происходит в нашем мире. Конечно, о погоде. Это не пустяк. И гости говорят в прямом эфире. Немало слушателей с нетерпением ждут хороших песен на волне любимой. А радиоведущие тепло сердец своих несут. Дарят радость и свет души незаменимый. У Марвы Ирины слышен голос звонкий. Говорит она все четко и понятно. Диалог со слушателями спокойный и негромкий. А слушать нам ее всегда приятно. Пусть процветает радио, звучит эфир. С Садовой Душанбе летят приветы. А я желаю всем, чтобы на земле был мир. Чтоб счастьем и любовью были все согреты.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد.